0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.
1: Time is so old and love so brief.

0: lie, I can't decide.
1: Oh, Adam.
2: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.